близко. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.